0: Чатуа хонцог төлөг мэхэдүүжи. Дарджи басу. Яла. Хачи хоо санди. Сочло чат онна бүчиш. Хлассо.
1: Ну, да, Джим, ты сил мария. На башке, как мать, она. А за вот тут, чем мы ее делаем? Чертом, да, вы чуть-чуть. Да, сон. Сон, чем? Ну, на тебе, ой, ла. Чертом, сил, чем-то, пала. Да, ты, не, ой, она. Не, она, не, там, как, чем-то, ее, чуть-чуть, сапшини. Чохон, цангла. Сила, сила. Сила, сила.
0: Арджо, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты что, ты

0: хохонлох чо читг чинтэй тунгны одом чихсэн гөрсөн
1: хохонлох чо читата харан гэжэнви тгсэл чэмөтэ зэнан дгийа
2: мало не хала кангонла ми царэ не лу чика кавачате хамана тонлак жани чэп чин тэсэ чимондэн чэ ел поала ми жарви чэп чин тэсэ чимото хани до жави тома тфанда терони чэп чин тэсэ чимондэ тони хсоандэ ростони цукио
0: Хохомлох хон цангий самсын чай уану латах жидаг чайны ирэ чо жидаг чайны ярангий туану чайсик чайды яна
2: хон цангий чайны ирэ бидаг чайны чайды ngала тапаарь хчих шайна ханэ донжа уудыгны дихсунуа цулма чугбар дамбаатам ханэ шайна ngā татанжа уурангшон хтамар жоггипа хтэн юя
0: Да, охотно.